0: 7 минут по московскому времени, я услышал свист и все нарастающий гул. Почувствовал, как гигантский космический корабль оторвался от старого
1: высокого. Мы на расстоянии Божия, мы на тюрьме, мы на тюрьме, мы на тюрьме, мы на тюрьме, мы на тюрьме, мы на тюрьме, мы на тюрьме, мы на тюрьме, мы на тюрьме, мы на тюрьме, мы на тюрьме, мы на тюрьме, мы на тюрьме, мы на тюрьме, мы на тюрьме, мы на тюрьме, мы на тюрьме, мы на тюрьме, мы на тюрьме, мы на тюрьме, мы на тюрьме, мы на тюрьме, мы на тюрьме, мы на тюрьме, мы на тюрьме, мы на тюрьме, мы на тюрьме, мы на тюрьме, мы на тюрьме, мы на тюрьме, мы на тюрьме, мы на тюрьме, мы на тюрьме, мы на тюрьме, мы на тюрьме, мы на тюрьме, мы на тюрьме, мы на тюрьме, мы на тюрьме, мы на тюрьме, м